Я бы сам не отвечал на Чтобы начали бы мы кричать долго и писал, что это ее тайм-пункт. Я готовил родственников.